0: кынан такиригин кынан алеппин айлет на парукса алеппин сисич масикуната. Алилян жугашенги чисиси масчайку на нукайку кокосис кангашайку кварту а. Сисичакуна. Кынан кай ачаг масикуна. Вату чикичата чачим шинкис.
1: Имасвари, имасвари. Мур пакули ухо плох. Мишки михуч вишчулайша. Иван кавай. Алеви. Имасмар, имат кама хох токучапи. Тохайшан, пачагын варканай кушанко. Алин мисис чакуна.
0: Конан косиру кусвага, папа чаманта вилакита апаричим сайкику.
2: Няу пахвайка чискунака, манас кунан хинатачу папатака аляскаку, кейнатас аляскаку, сиси масичайкуна.
0: Вайка панайкуна нямаки чарамуня папалека. Кунани пах патарахта аляраму чиси. Вай кинчис абрам патараха алярамуна.
2: Ари вай кикуна. Ну кахтараха айнирамеч папа лечина. Айнайнилеп тукурусус папанчис. Марисол! Русмери! Вильма! Хобита! Анжали апуэ хамучис! Има тамуна кичина лехт капаркачамункис.
0: Ари има там капаркачамункис.
2: Жимечся! Ама я везигай чищу, кусикай веканка, вайкэн саврам пата папам талям сунчис.
1: Перо, имата тхвайка мусунчис ли?
0: Канку наманта я.
1: Но кайгу канёк пуша сахкуня, вованчиску на там апана.
2: Мария, Мичел, Кристиан, хамуйчис.
1: Ари, хамуйч, папата, алямусу.
3: Папата чаямусун пейпей?
0: Ари вайкуна хаку папата аляраму-на.
4: Хаку!
3: Има татахкуна ари вайкурусун числи?
5: Ама няне ляки кычну кайку, я на пару сайкику вайку и така.
3: Грасиас нянекуна, кау лятаня чахрапи вайку ямусун, ватхята ура арамсун.
0: Няма чарамун чис ня сайкурун чисма, кукачан чис тальпаршун чис, папа алямунан чиспах.
4: Ари вайкайкуна!
3: Мишкича куканси?
0: Ари, мишкича! Я, янкамуна!
3: Амарахия, пача мамасан, пермишиту кочиругусун, папа алярунансмаха.
0: Шерто, пермишиту манярукуна.
3: Пача мамаляй, таита интиляй, апукуналя. Амая пинярукун кисичу, папа чаку васхагита алярушаху.
0: Кунан каси, курсиска янкана.
4: Ари!
0: Хаварич, папанчикуната, хатункуналяня. Сапаватан кина хатункуната алянчис.
4: Ари, сумах папанчис.
3: Ха-ха-хай, каварики вайрута хатунгляня.
0: Ки перванитапс мискин, махтирупас сумахми. Ари, вайкайкуна, ки папанчикунака сумахми сапаватан.
4: Ари!
0: Ай, райкарапанс нама, имастан михунатар апамунгакури. Нячача арамунгакуня суяруна. Хайка, нама муирамшанкуня.
3: Хаку, тукуршас какуня, ватяпис хвалташан рахтаха.
0: Ари рапту ватярамуна.
3: Иняча, райка мантаня кашанкичис.
4: Ари!
3: Жату я ватярусах кусяйру айча.
0: Я стал ватянчис к самому чункунанг.
3: Гусман, самачимуй!
0: Уэкайкуна, сумахта папата рикштага, самарамуна.
4: Грасиас!
3: Ня-ня, кайки кувита, сумах ватяпыка, кангаспага.
0: Сумахта кашангал.
3: Ари, михуна, апури, папанста, астал манчиспа.
0: Кунан, туксунчис, астаспа, ашкан папанск сумах.
3: Ари, сумах, туксунчичаки. Яста няняй, папайкуна, васи пункупи, кочиришан.
4: Сумахча, сумахча, папача лянчиска, кусиска, кусиска, михурукунапа.
3: Ха-хай!
0: Чината сняпа, хуайкэнчискунака, папатака, аляска, кукусиска, хатун, хатунлята. Кунари, иманахтин, тахмана, папанчисли, кавнячу, няупахка, сумахтах, каран. Кунанка, кулю-кулю ляня.
3: Вайкай Абрау манач папаки талямунки.
0: Ари алямсан сапалей.
3: Манехтей.
0: Песи тангосха кулю-кулятана. Ари турай рухер кулюм папанскас куру тукурусха. Ранча апирусха. Иматскунанка михуксах купас.
3: Ари панай чахрай пипис кинанкашан кулю-куру. Иманахтенча чейнакасян.
0: Ари вайкайкуна кина ларис пипис кашанку мана алим папа коктен куяй леня.
3: Ама я чина чукана. Такиша та такирун. Пача маман чиста.
5: sumak papa cakwana.